0: Tokyo 7680, leaving flight of 164 descent 150 by grade.
1: Japan Airlines 6680,
0: middle of the road, expected to be right on the right. Expect runway 34 right, clear to be a swamp, with arrival, Japan Airlines 6680.
1: Japan Airlines 6680, transmission heading, expected to be 34 right, and give a swamp tango arrival.
0: Expect IRET Zulu runway 34 Romeo, clear to be a swamp with tango arrival, Japan Airlines
2: 6680.
3: 120.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
2: At discussion at the heart is 00.

0: 東京アプローチデスティング214リビングライトル151ディセンディング215スロー We have a whiskey
1: Could I
0: be a swamp to Tango Arrival Respecting Iris Zulu 345 Testing 214
2: Could you approach and inform 11 Lady 184 154 information with you
3: Testing
2: 154 Contact Radar 154 Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact Radar 154 Contact
4: Flight 190,
2: Maxine 6. Flight 190, Maxine 6. Flight 190, Maxine 6. Flight 190, Maxine 6. Flight 190, Maxine 6. Flight
5: 190, Maxine 6.
3: Orange Liner 506, listen by your star, 211-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: 50.
0: Send via
2: 9000, group test for Alpha Bureau, flight level 1511.
0: Descend via 210,000, testing 214.
1: Clear direct Tina, clear the ILS report last.
3: President 506, contact the radar, 120, decimal 2.
0: 120.6, Orange Empire 06.
3: 120.2.
0: 120.2, Orange Empire 06.
2: One 90 north 24/7.

0: Japan 7-4 里面的 XO Vina
1: CXO Vina, Japan 7-4
0: PG-35 contact Tokyo radar 120 decimal 2
2: Hong Kong radar 100 decimal 2 PG 100 decimal 2 PG 351
0: Hong Kong shuttle 854 revise maintain 7000
3: Revise maintain 7000 shuttle 854
0: All Nippon 899, additional maintain 5-0-1-5-0 Japan 724, descend by your star, 1-1-1-1
1: Descend by your star, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Japan Air 752, reduce 0221
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Tokyo, approaching 600 Hagar Zulu. We're descending 240 land, man out with information, echo.
1: Expecting 600 Tokyo approach, report altitude.
0: We're passing flight level 3050, approaching 600.
1: Expecting 600, runway 34 right. Expect ILS Zulu runway 34 right approach, Narita QNH 3015.
0: Okay, expecting ILS Zulu 34 right approach and QNH 3015, expressing 600, Roger.
1: Nippon Cargo 226 Delta, contact Narita Tower, 118.2.
2: 118.2.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
1: ません。フライトレベル150。
0: Rex Tyler and descended 150 at present 600.